выписан. Пусть столько заикнется об этих двух. Чей-то брат, как будто просто друг. Не переношу на дух. Веселая компания, ребята. Короче, все понятно. Очень приятно, блять.